0: Иран, Ешиб, Джи, Зеленый, Ве, Ахдар, Верджи, Брасинос, Ри, Хрум, Три,
1: Грайнд,
2: Кефт,
3: Урулада,
0: Верде.
1: Loro, weck den Rollmops in dir.